0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
8: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
9: душанбе шаҳри бахт аст.
8: шаҳри тоҷу тахт аст.
9: барномаи ҷадид
8: аз радиои садои душанбе
9: ҳар рӯзи душанбе
8: таҳти унвони аҷабшаҳри дилорои душанбе
9: бо нигинаи даврон зод

0: мо конфронси душанберо ҳамчун нуқтаи асосии инъитоф ҷиҳати конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 мебинем ва таъҳуди худро нисбати тақвияти сафарбарии дастаҷамъона барои суръат бахшидан ба раванд ноил шудан ба ҳадафи шашуми рушди устувор ва вазифаҳои дастсолаи байналмилалии об дубора таъид мекунем. Бурундӣ ҳамчун аҳамияти стратегии кӯҳ ва пиряхҳоро барои амнияти обӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф мекунад. Мо талошҳои тоҷикистонро барои мусоидат ба ҳифзи пиряхҳо ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба оқибатҳои обшавии босуръати онҳо ба иллати тағйирёбии иқлим таҳсин мекунем. Мо бовар дорем ки тақвияти ҳамкориҳои илмии байналмилалӣ хеле муҳим аст то дарк ва фаҳмиши чархаи гардиши об амиқу васеътар шавад ва низомҳои самаранокки мониторинг, мушоҳида ва огоҳкунӣ барвақтӣ таҳия карда шаванд. Мо инчунин даъват ба амал меоварем то низомҳои огоҳкунии барвақтӣ ва мониторинги гидрометеорологӣ ба хусус дар минтақаҳое ки бештар аз ҳама дар маърази офатҳои марбут ба иқлим қарор мегиранд.
1: La réalisation des objectifs liés à
0: l'adéquat. ноил шудан ба ҳадафҳои марбут ба об манобеи кофии захираҳоро тақозо мекунад. кишварҳои дар ҳоли рушд ба кӯмаку дастгирии бештар аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ бонкҳои рушди бисёрҷониба ва шарикони техникӣ ва моиявӣ ниёз доранд. бурундӣ хостори афзоиши маблағгузорӣ барои зерсохтҳои об, беҳдошт, мутобиқат ва созгорӣ бо иқлим ва тақвияти тобоварии ҷомеа аст. бурундӣ бовар дорад ки содасозии дастрасӣ ба механизмҳои маблағгузории байналмилалии иқлим ва об барои кишварҳои дар ҳоли рушд зарурӣ аст то ин ки осебпазиртарин ҷомеаҳо тавонанд аз роҳҳои ҳалли мушаххас ва мутаносиб бо шароит бо суръат баҳраманд шаванд ва ҳамчунин рушди чарикии фарогирро бо ҷалби ҳукуматҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, бахши хусусӣ, ҷавонон, занон ва ҷамоатҳои маҳаллӣ ташвиқ мекунем. бурундӣ минба аз рушди ҳамкориҳои бештар динамикии ҷануб ба ҷанубро ташвиқ мекунад ки ба роҳҳалҳои амалӣ тамаркуз кунанд, ба хусус дар ҷодаи обёрии гидроэнергетика, мудирияти ҷамъиятии об ва интиқоли технологияҳои муносиб. мо итминон дорем ки ҷавонон ва занон бояд ба мудирияти об ва стратегияҳои тобоварӣ ба иқлим ҳамчун омилҳои асосии тағйирот ва рушди устувор комилан ҷалб карда шаванд.
1: Protection des écosystèmes et du développement des infrastructures hydrauliques. Nous travaillons également à renforcer la résilience des communautés rurales qui sont les premières victimes des dérèglements climatiques. Excellences, mesdames et messieurs. L'Afrique possède des fleuves immenses, les lacs stratégiques des nappes souterraines considérables et un potentiel hydroélectrique exceptionnel. Des millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable.
0: дорои рудхонаҳои васеъ, кӯлҳои стратегӣ, захираҳои назарраси обҳои зеризаминӣ ва зарфияти истисноии гидроэнергетика мебошад. бо вуҷуди ин миллионҳо африқоиҳо ҳанӯз ҳам дастрасӣ ба оби солими нӯшиданӣ надоранд. ин гуна тазод фикру андешаронии дастаҷамъонаи моро тақозо мекунад. он расидааст ки ба сармоягузорӣ дар зерсохти об, беҳдошт, низомҳои обёрӣ, фановариҳои иқлимӣ ва механизмҳои пешгирии офатҳои табиӣ суръат бахшида шавад.
1: Nous devons renforcer les mécanismes africains de solidarité hydrique de partage de connaissances
0: et Burundi nisbati diplomatiyaye ob bovari qavi dorad obhoye faromarzi boyad makoni hamkori boshad na tashannuj dar havzai nil mintaqai kulhoye buzurg va atrofi kuli taganyik amon boyad ba khotiri hambastagi ob tabadul donish va mudiriyati dastajamonai manobiyai zaxiraho механизмҳои африқоиро тақвият диҳем об метавонад мардумони моро ба ҳам бештар муттаҳид созад агар мо нисбат ба рақобат ҳамкориро интихоб кунем
1: ne veut pas être seulement un continent qui subit les crises.
0: L'Afrique est aussi
1: une partie des solutions.
0: Moi, je suis un خواستار عدالت اقلیمی و مالیوی بیشتر شویم. زیرا کشورهایی در حال رشد نمیتوانند با دفعه مربوط به آب بدون مبلغ‌گذاری دست شریکی متوازن و انتقال فناوری‌های مؤثر و ایجاد ظرفیت استوارنایل شوند.
1: De coopération et de prospérité partagée.
0: Африка на мехоат танҳо ҳамин гуна як қитъаи бошад ки аз буронҳо азият кашад. Африка мехоат ҷузъи аз роҳҳалҳои ҷаҳонӣ бошад. Ҷавонони мо, манобии захираҳои табиӣ, зарфияти энергетикӣ ва тобоварии мо як нерӯи азиме барои ояндаи башариятро ифода мекунанд. Бурунди муътақид аст ки бояд ҳамчун омили сулҳ, ҳамкорӣ, рифоҳу шукуфоӣ миёни миллатҳо воқеъ монад. Дар баробари мушкилоти ҷаҳонии иқлим ва об ҳеҷ кишваре наметавонад ба танҳоӣ амал кунад. Масъулияти дастаҷамъии мо бояд таъҳудотро ба амалҳои мушаххас якдилона ва устувор ба манфиати наслҳои ҳозира ва оянда табдил диҳад. Бурунди такроран таъйир месозад ки комилан омода аст бо тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ барои буняди ояндаи тобовартар одилтар ва устувортар барои ҳамагон кор кунад. Зинда бо Тоҷикистон, Созмони Милали Муттаҳид ва ташаккур барои лутфи таваҷҷӯҳатон.
2: We express our profound appreciation.
0: Мо изҳори миннатдорӣ мекунем ба шумо ҷаноби сарвазир барои суханҳоятон дар маҳфили имрӯза. Ин конференс дар ҳамкори бо Созмони Милали Муттаҳид аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст. Ҳоло мо суханро медиҳем ба намояндаи судаи махсуси дабиркулли Созмони Милали Муттаҳид ҷаноби Ретно Марсуди. Хоҳиш мекунам.
3: Mr. President, Mr. Prime Ministers, Ministers,
0: جناب پرزیدنت اول جنابان وکیلان محترم همکاری دوستان آب همه ما رو با هم می آورد آب غذا و انرژی رو شرق و طبیعت اقلیم و رشد جماعه ها و کشورها رو می پیوندد ҳаётҳои мо, гузаштаву ояндаи мо бо ҳам пайванди муштарак хоҳанд дошт. Дар инҷо душанбе аз номи роҳбарияти Созмони Милали Муттаҳид ба шумо миннатдорӣ баён мекунем ва рӯзномаи ҷаҳонии обро дар инҷо мавриди барси қарор хоҳем дод. Барои муколама ва шарикӣ ва амал барои об ин хеле муҳим аст.
4: об ҳаме моро бо ҳам меорад. Об ғизо ва энергияро, шаҳрҳо ва табиат, иқлим ва рушд, ҷамоаҳо ва кишварҳоро мепайвандад. Бо тараф бештар ва то рафт бештар он ба яке аз масъалаҳои таъсиргузори ояндаи муштараки умумии мо табдил меёбад. Дар замоне ки ҷаҳон бо тафриқа ва номуайянии афзоянда рӯ ба рӯ аст, об ба мо чизи муҳимеро хотиррасон мекунад. Ҳаёт ва ояндаи мо ҳам пайвастаи амиқ боқӣ мемонад. Об инчунин ба мо имконияти беназиреро медиҳад, на танҳо барои рафъи хатарҳо, балки барои бунёди ҳамкорӣ, устуворӣ ва рушди устувори якҷоя. Шарафи бузургест ки имрӯз аз номи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар Душанбе бо шумо ҳамроҳ мешавам. Мехоҳам аз ҳукумати Тоҷикистон барои роҳбарии пайвастааш дар пешбурди Рӯзномаи Ҷаҳонии Об ва баргузории ин конфронси муҳим самимона изҳори сипос намоям. Дар тӯли солҳо раванди Душанбе ба як платформи муҳим барои муколама, шарикӣ ва амал дар масъалаи об табдил ёфтааст. Хусусан имсол ин конфронси оби Душанбе аҳамияти бузург дорад. Ин дар лаҳзаи муҳиме байни конфронсҳои оби Созмони Милали Муттаҳид дар солҳои 2023, 2026 ва 2028 баргузор мешавад, ки ба нигоҳи доштани суръати сиёсӣ ва тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар замоне ки ҷаҳон бо натиҷаҳо ниёз дорад, мусоидат мекунад. Олиҷанобон, марҳилаи нави Рӯзномаи Ҷаҳонии Об ворид мешавем. Танҳо музокироти бештарро талаб намекунад, ин сармоягузорӣ талаб мекунад. Роҳҳои ҳалли миқёс пазирро талаб мекунад ва ҳамкории қавитар ва дастгирии беҳтарро барои татбиқ талаб менамояд. Имрӯз дигар савол дар он аст ки оё об муҳим аст ё не. Савол дар он аст ки оё мо метавонем аз уҳдадориҳо ба амалисозӣ ва ба қадри кофӣ зуд ҳаракат кунем. Ва саволи навбатии ман ин аст ки барои суръат бахшидан ба татбиқи амалҳои об ба мо чӣ лозим аст? Олиҷанобон, дар саросари ҷаҳон кишварҳо нишон медиҳанд, ки вақти роҳбарии сиёсӣ, ҳамкорӣ ва шарикӣ, вақте ки маблағгузорӣ, идоракунӣ ва илм ба ҳам меоянд, татбиқ суръат мегирад ва посухҳои мо бояд дар ниҳоят ин воқеиятро инъикос кунанд. Ин аз фаротар ва аз суҳбатҳои кӯтоҳмуддат, равишҳои маҳдуд ва лоиҳаҳои кӯтоҳмуддат гузаштанро талаб мекунад. Ин ба нақшагирӣ муттаҳидсозиро талаб мекунад, дастгирии қавитар ва ба кишварҳои ниёзманд, ниҳодҳои қавитар ва ҳамоҳангии бештарро дар бахшҳо ва дар тамоми низоми бисёрҷонибаро талаб менамояд. Ташаккур барои
2: Thank you very much, Ms. Retno Marsudi. We express our appreciation for your efforts in promoting collective action by member states towards achieving the sustainable development goals, including those related to water and climate. Distinguished speakers, I would like kindly ask you to limit your statements up to 4 minutes. Теперь слово предоставляется заместителю председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уважаемому Эрлисту Акунбекову. Пожалуйста, вам слово.
5: Уважаемый господин президент, уважаемые главы делегации, уважаемые участники сегодняшней конференции, дорогие друзья, Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность правительству Республики Таджикистан за теплый прием и высокий уровень организации конференции по водному десятилетию, проходящей в городе Душанбе. Сегодняшняя конференция является важной платформой для консолидации усилий международного сообщества в реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и достижения целей повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Вода остается ключевым фактором устойчивого развития, основой энергетической и продовольственной безопасности, а также важнейшим условием сохранения экосистем и повышения качества жизни населения. В контексте целей устойчивого развития 2030 в равной степени целью номер 6 должна реализовываться и цель номер 7 относительно недорогостоящей и чистой энергии. Поэтому мы также считаем, что развитие гидроэнергетики является важнейшей предпосылкой обеспечения устойчивого развития. Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергосбережению в развивающих странах имеет чрезвычайно важное значение для стимулирования зеленого экономического роста и перехода к углеродной нейтральности. В целях обеспечения устойчивого управления водными ресурсами Кыргызской Республики в интересах нынешнего и будущего поколения, а также достижения целей устойчивого развития, разработана Национальная водная стратегия Кыргызской Республики до 2040 года. Для достижения поставленных целей определены следующие приоритетные направления. Охрана водных ресурсов от истощения и загрязнения. Рациональное и эффективное использование водных ресурсов. Совершенствование системы управления водными ресурсами. В рамках реализации указанных направлений и с учетом необходимости адаптации к современным вызовам принят новый водный кодекс Кыргызской Республики, где предусмотрено внедрение современных механизмов регулирования водных отношений, усиление мер по охране водных объектов, развитие интегрированного управления водными ресурсами, а также повышение эффективности взаимодействия государственных органов, водопользователей и международных партнеров. В то же время мы с обеспокоенностью отмечаем, что текущие темпы прогресса остаются недостаточными для достижения поставленных целей к 2030 году. Это требует от нас принятия более решительных, скоординированных и комплексных мер. Кыргызстан занимает уникальное географическое положение в Центральной Азии. Мы единственная страна в регионе, чьи водные ресурсы полностью формируются на собственной территории. В этой связи хочу подчеркнуть, что Кыргызстан, исходя из национальных интересов и принимая во внимание потребности стран региона водных ресурсов, придерживается взаимовыгодного подхода в решении водно-энергетических вопросов Центральной Азии при условии соблюдения принципа неотъемлемого и суверенного права стран на управление собственными природными ресурсами. На протяжении многих десятилетий Кыргызстан неизменно оказывает странам региона колоссальные экосистемные услуги, обеспечивая сохранение исторических лимитов вододеления, регулирование стока, накопление и своевременный попуск воды, содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, защиту территорий ниже по течению от чрезвычайных ситуаций. Кыргызстан вкладывает огромные финансовые и человеческие ресурсы в сохранение зон формирования воды. Кыргызстан, не получая воды из других стран, использует менее 30% собственных водных ресурсов. Остальная значительная их часть потребляется другими странами. Однако, следует признать прямо, Сегодня наша страна не получает соизмеримой компенсации за эти усилия. Более того, мы десятилетиями несем бремя упущенной выгоды, включая доходы, потерянные из-за вывода земель, из-за оборота под водохранилища и инфраструктуру, работающие на благо всего региона. Содержание гидротехнических сооружений и сохранение ледников в горах Кыргызстана требует колоссальных затрат. Только за последний год Кыргызстан направил на нужды водохозяйственного сектора порядка 80 миллионов долларов США. А за последние 5 лет эта сумма составила 259 миллионов долларов США. Несмотря на эти усилия, ресурсов одной страны недостаточно для модернизации устаревшей инфраструктуры. Нам необходимы дополнительные консолидированные средства для построения эффективной и современной водопользования во всех странах региона. Как отметил президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров, на недавнем региональном экологическом саммите в городе Астане пришло время для возобновления и внедрения взаимовыгодного экономического компенсационного механизма в водно-энергетической сфере. Мы считаем справедливым внедрение компенсационных механизмов, которые позволяют странам Верховья эффективно поддерживать водную инфраструктуру в интересах всей Центральной Азии. Кыргызстан, как страна Верховья, осознает свою особую ответственность за формирование значительной части водных ресурсов региона. Мы видим особую миссию в сохранении сердца нашей водной системы. Мы предлагаем перейти к определению конкретных инструментов компенсации. Это могут быть прямые финансовые выплаты, взаимные поставки энергоресурсов, прямые инвестиции в модернизацию нашей гидротехнической инфраструктуры, совместное строительство нового гидротехнического сооружения, призванных не только накапливать воду, но и использовать ее экономический потенциал. Только такой прагматичный подход позволит создать устойчивую систему взаимодействия и будет способствовать решению долгосрочных задач по смягчению влияния сокращения водных ресурсов при их рациональном и экономически выгодном использовании всеми странами. Ярким примером того, что мы можем договариваться, является проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. Благодаря политической воле лидеров Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана этот проект позволит совместно решать энергетические и водные вопросы Центральной Азии. В этой связи мы призываем международные финансовые институты обратить пристальное внимание на наш регион и активно выделять финансирование на реализацию подобных проектов. Уважаемые участники, особую тревогу в Кыргызстане вызывает интенсивное таяние ледников, которое не только в Центральной Азии, но и в других регионах мира является природными хранилищами и зоной формирования пресной воды. Значительное уменьшение общей площади ледников и сокращение осадков в Кыргызстане неизбежно привели к маловодию и будут иметь социально-экономические и экологические последствия для всего региона Центральной Азии. Сегодня проблема таяния ледников перестала быть вопросом одной страны. Это вызов для всей Центральной Азии. Без ледников не будет воды в реках, без воды в реках не будет жизни в долинах и процветания наших городов. В этой связи хочу отметить, что в нашей стране в рамках пятилетия действия по развитию горных регионов проводится масштабная работа. В частности, именно в целях обеспечения сохранения ледников нами были внесены изменения в некоторые законодательные акты об особо охраняемых природных территориях, что позволило официально включить ледники в категорию особо охраняемых природных территорий и значительно усилить их правовую защиту. В 2027 году в Кыргызстане состоится второй глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25», Пользуясь случаем, я приглашаю вас принять участие в этом значимом событии для совместного обсуждения вопросов защиты ледников и обеспечения устойчивого будущего горных регионов. В заключение хочу поднять вопрос, который касается нашей общей экологической ответственности. Сегодня мы наблюдаем тревожную тенденцию обмеления озера Иссык-Куль, жемчужины Центральной Азии и биосферной территории мирового значения. За последние десятилетия уровень воды снизился почти на 14 метров, а число впадающих в него рек сократилось более чем 100 до 30. Мы предлагаем международным донорам и партнерам совместно разработать и реализовать комплексную программу по сохранению и восстановлению озера. Уважаемые участники, мы поддерживаем стремление, направленное на усиление глобальной водной повестки, и подтверждаем нашу приверженность активному участию в реализации водной программы действия. Наша общая цель остается неизменной – сохранение водных ресурсов, защита уникальных горных экосистем и в конечном итоге качественное улучшение жизни населения всего нашего региона. Мы убеждены, что успешное решение вопросов комплексного использования водно-энергетических ресурсов в нашем регионе станет мощным катализатором укрепления политического доверия и отношения добрососедства в Центральной Азии, так и в значительной мере поспособствует устойчивому развитию экономик наших стран. А это возможно только путем переговоров и достижения консенсуса. Кыргызстан всегда открыт к предметному и продуктивному диалогу по данному вопросу. Убеждены, что такой пример послужит основой и мощным подспорьем в решении водных вопросов в других регионах мира и в целом на глобальном уровне. В заключение позвольте выразить уверенность в том, что результаты нашей совместной работы на данной конференции станут важным вкладом в достижение устойчивого и справедливого водного будущего для нас всех. Благодарю за внимание.
2: Выражаем вам признательность, уважаемый Эрлис Абакирович. Следующее слово предоставляется заместителю председателя Кабинета министров Туркменистана, уважаемому Тангригули Атахалыеву. Пожалуйста, вам слово.

0: Глубоко уважаемый президент Республики Таджикистан, уважаемые главы делегации, дамы и господа. Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность правительства Республики Таджикистан за высокий уровень организации 4-й международной конференции, высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» и традиционного теплый прием. Проведение данной конференции является важным этапом реализации международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития», которое стало значимым укладом достижения целой повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Уважаемые участники конференции, вот в 21 веке вода становится не только природным ресурсом, но и стратегическим фактором устойчивого развития, региональной стабильности и международного сотрудничества. Особенно это актуально для Центральной Азии, где водные ресурсы имеют трансграничный характер и напрямую влияют на продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность. Туркменистан последовательно выступает за формирование устойчивой и научного обоснования системы управления водными ресурсами. Президент Туркменистана, глубоко уважаемый Сердар Бердимухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслагады Туркменистана, глубоко уважаемый Гурбангули Бердимухамедов, в рамках различных международных форумов, отмечая важность рационального использования трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии, подчеркивает официальную позицию Туркменистана по данному вопросу. Она основывается на трех ключевых принципах решения водных вопросов на трансграничных реках. Во-первых, соблюдение международных конвенций и их правовых норм. Во-вторых, учет интересов всех государств бассейна. В-третьих, широкое участие международной организации, прежде всего Организации Объединенных Наций. Уважаемые участники конференции, под руководством президента Туркменистана, глубоко уважаемый Сердар Бердимухамедов, наша страна последовательно реализует комплексную государственную политику, которая направлена на устойчивое управление природными ресурсами. Особое значение придается обеспечению населения качественной питьевой водой, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, повышение эффективности управления водными ресурсами. Важным направлением является адаптация к изменению климата, который оказывается большое воздействие на водные ресурсы региона. В этом контексте Туркменистан активно продвигает международные инициативы. В частности, инициативы президента Туркменистана озвучены на международных площадках по созданию регионального центра климатической технологии, регионального центра по борьбе обстинования Центральной Азии. Данные структуры призваны стать платформами трансфера технологий. Центральным научным сотрудничеством, возможности консультации региональных усилий. Особое внимание уделяется вопросам Аральского моря и региона Переорали, где реализуются масштабные проекты по лесовосстановлению и борьбе с деградацией земель. Ежегодные программы озеленения, включая формирование зеленых поясов, способствуют улучшению экологической обстановки и регионального использования водных ресурсов. Отдельно хотел бы подчеркнуть значение инициатив Эдгумаев национальным лидером туркменского народа, представителем Халк Маслагаты Туркменистана, глубоко уважаемым Гурбангули Бердимухамедовым, направленных на укрепление регионального экологического сотрудничества и продвижение комплексных экологических инициатив на международной арене. Туркменистан также выступает за инициативой создания регионального совета по водным вопросам Центральной Азии под эгидой ООН, которому мог стать эффективным механизмом согласования интересов стран региона. Туркменистан выступает за укрепление международного правовой базы в сфере рационального использования водных ресурсов и управления трансграничными водниками. В этой связи наша страна опирается на ключевые международные соглашения, включая Конвенцию ООН по охране использования трансграничных водотоков и международных озер. Конвенция ООН о борьбе с обстинованием, рамочную Конвенцию ООН об изменении климата и Конвенция о биологическом разнообразии. Исходя из взаимосвязанности водных климатов, процессов и необходимости комплексного учета при обеспечении устойчивого управления водными ресурсами и сохранения окружающей среды. Уважаемые участники конференции, дамы и господа, в завершение хотел бы подчеркнуть, вода – это не только ресурс, это основа жизни, развития и сотрудничества. Туркменистан поддерживает свою готовность к дальнейшему активному сотрудничеству со всеми странами и международными организациями в целях достижения устойчивого водного и экологического будущего. Благодарю за внимание.
1: Выражаем вам признательность, уважаемый Тангригулы Раджабкулиевич, за ваше выступление. Now I would like to give the floor to the United Nations Under Secretary General for Economic and Social Affairs, Mr. Li Jinghua, co-chair of today's conference.
2: Please, Mr. Under Secretary General, you have the floor.

0: согласия. В этом направлении наша страна последовательно продвигала свои инициативы в водной сфере, которые неизменно находили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По словам лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, усилия Таджикистана направлены на повышение значения и ценности воды – бесценного источника жизни. При этом страна выступает за сбалансированный и всеобъемлющий подход в данном направлении. Провозглашение международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» является ярким свидетельством наших совместных усилий в этом направлении. Президент страны подчеркнул, что в рамках Душанбинского водного процесса Таджикистан продолжает усилия по созданию инклюзивной и прозрачной международной платформы. В ходе выступления глава государства обратил внимание участников конференции на проблемы, препятствующие достижению шестой цели устойчивого развития. Было подчеркнуто, что в настоящее время миллиарды людей не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, и около 4 миллиардов человек ежегодно сталкиваются как минимум с месячным периодом острого дефицита воды. Эти тенденции свидетельствуют о том, что эти проблемы в будущем будут значительно усиливаться. Согласно новым экспертным оценкам, мировой спрос на питьевую воду к 2050 году увеличится минимум на 25%, что в свою очередь потребует производства на 50% больше продовольствия для растущего населения. Вместе с тем, как подчеркнул глава государства, по прогнозам почти половина городского населения мира может столкнуться с нехваткой воды. Новые и быстро развивающиеся отрасли, включая зеленую промышленность, градостроительство, производство продовольствия и цифровую инфраструктуру, будут еще больше увеличивать спрос на водные ресурсы. В этой связи было отмечено, что данная тенденция делает еще более актуальным переход к водосберегающим технологиям, эффективному управлению ресурсами и лучшей координации политики в сфере воды, энергетики и продовольствия. Президент страны напомнил об инициативах Таджикистана на национальном и региональном уровнях по решению существующих проблем и подчеркнул, что в стране приняты национальная водная стратегия до 2040 года и государственная программа обеспечения питьевой водой и санитарии на 2025-2029 годы, направленные на ускорение достижения шестой цели устойчивого развития. Таджикистан намерен к 2030 году обеспечить полное внедрение интегрированного управления водными ресурсами на национальном и окружном уровнях, создав современную, научно обоснованную, устойчивую и эффективную систему. Также Таджикистан намерен более чем в 40 раз расширить применение водосберегающих технологий и превратить эффективное использование воды в один из ключевых инструментов адаптации к изменению климата. В продолжении выступления президент страны уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение развитию трансграничного сотрудничества в водной сфере и постоянно прилагает усилия для дальнейшего укрепления доверия, партнерства и конструктивного диалога в Центральной Азии по вопросам решения важных водных проблем. В этом контексте Таджикистан рассматривает Международный фонд спасения Арала как важную региональную платформу для обсуждения и решения комплекса водных проблем в интересах устойчивого развития и считает необходимым создание в его рамках Межгосударственной энергетической комиссии Центральной Азии. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что уже сегодня необходимо задуматься о глобальной водной повестке после 2030 года. А наши дальнейшие шаги в этом направлении должны опираться на достижение десятилетия водной повестки действий и опыта Душанбинского водного процесса, а также быть направлены на решение все более актуальных водных проблем. Глава государства напомнил, что в последние годы международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» и водная повестка действий создали прочную основу для решения водных проблем. Однако, несмотря на это, в интересах настоящего и будущего планеты мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными препятствиями на пути их преодоления. Было отмечено, что сегодня назрела необходимость перехода к новому этапу глобального сотрудничества в водной сфере. С этой целью было предложено создать Душанбинскую рамочную программу по водным вопросам. Данная рамочная программа может укрепить текущие процессы в водной сфере и создать благоприятную основу для координации и объединения совместных усилий по достижению практических результатов. В завершении выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, объявил, что в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества ради устойчивого и безопасного будущего учреждена Международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Как было подчеркнуто, данная премия направлена на признание выдающегося вклада в развитие международного сотрудничества, научных исследований, устойчивого водного политического и продвижения эффективных решений глобальных водных проблем. Продолжение рукоплескания присутствующих показали, что данное предложение получило поддержку участников форума. Вы слушали новости на радио Садовой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرمولای ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسول سولفا را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسول.

Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Малика Шарипова. А теперь сейчас немножко о погоде. Сегодня в Таджикистане перемена облачности, преимущественно без осадков. В Горно-Бадахшанской автономной области перемена облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами усиление до 12-17 метров в секунду. Температура на западе ночью 6-10 градусов тепла, местами до 13-15. Днем 17-20 градусов тепла, местами до 20-27. На востоке ночью минус 4, плюс 1. Днем 7-10 градусов тепла. В Сагдийской области перемена облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза, ветер восточный 4-9, местами усиление до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 13-18 градусов тепла, днем 25-30, в горах ночью 2-7 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла. В Хатлонской области перемена облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 14-19 градусов тепла, днем 28-33. В предгорьях ночью 9-14 градусов тепла, днем до 20-25 градусов тепла. В районах республиканского подчинения переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 12-17 градусов тепла, днем 25-30. В горах ночью 6-11 градусов тепла, днем от 18 до 23 градусов тепла. В Душанбе перемена облачность, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30. Оставайтесь на волне 102.2 FM. Всего доброго!

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизуда встретился с генеральным секретарем парламентского союза Мартиром Чунгонгом. Файзали Идизуда отметил, что Маджлиси Намояндагон высоко оценивает деятельность межпарламентского союза как одной из важнейших площадок международного диалога парламентов мира. Таджикистан под руководством президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, считает вопросы, связанные с водой, климатом и устойчивым развитием, одним из приоритетных направлений международной политики. Глобальные инициативы лидера нации в области воды, сохранения ледников и изменения климата, поддержанные международным сообществом и Организацией Объединенных Наций, сегодня создали благоприятную основу для укрепления международного сотрудничества в решении этих проблем. Сотрудничество Таджикистана с межпарламентским союзом постоянно расширяется, создавая благоприятные условия для конструктивного межпарламентского диалога на региональном и международном уровнях. Маджлиси Намояндагон создал группу дружбы и межпарламентского

0: экспертов в укреплении парламентской дипломатии по вопросам воды считается весьма важной. Парламенты могут внести значительный вклад посредством совершенствования правовой базы, усиления парламентского контроля и поддержки государственной политики в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. Маджлис Инамайдагон готов расширять сотрудничество с Межпарламентским союзом по различным направлениям, в том числе по вопросам климата, устойчивого развития, гендерного равенства, привлечения молодежи к парламентской деятельности и цифровизации законодательной деятельности, отметил Файзали Идизода. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Напоминаем, вы на волне 102.2 FM, а теперь немножечко о спорте. Вчера, 25 мая 2026 года, в честь Всемирного дня футбола по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе на Центральном республиканском стадионе состоялся грандиозный фестиваль футбола, как сообщает Федерация футбола. Фестиваль футбола организован с целью пропаганды здорового образа жизни, дружбы и товарищества, развития спортивных навыков и популяризации футбола. В ходе открытия форума было

отмечено, что по инициативе президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустама Эмомали, и на основании специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ежегодно 25 мая официально отмечается как Всемирный день футбола. Это свидетельствует об активной роли Таджикистана на международной арене и его вкладе в укрепление общечеловеческих ценностей, мира и дружбы, взаимопонимания, солидарности и сотрудничества посредством спорта. Футбол является не только одним из самых популярных и распространенных видов спорта среди народов мира, но и важным средством оздоровления физического и духовного развития, а также укрепления гуманизма и единства в обществе, было подчеркнуто на мероприятии. Федерация футбола всегда стремится создать все необходимые условия для развития и популяризации футбола во всех регионах Таджикистана. Также было отмечено, что Всемирный день футбола позволяет уделять большое внимание этому любимому виду спорта как средству физического и духовного развития молодежи. Руководство страны, особенно президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, уделяет особое внимание развитию всех видов спорта. Благодаря такой поддержке таджикские спортсмены в последние годы регулярно участвуют в международных соревнованиях, занимают призовые места, повышает авторитет независимого Таджикистана и достойно представляет страну на мировой арене. Следует отметить, что за годы государственной независимости в стране было построено 11 тысяч новых спортивных объектов. Активное участие таджикских футболистов в Кубке Азии доказало, что сегодня молодежь Таджикистана при постоянной поддержке правительства страны успешно выступает во всех видах спорта и поднимает государственный флаг Таджикистана на международных аренах. В рамках мероприятия были организованы различные спортивные и культурные программы с участием детей, подростков и молодежи. Напомним, что 7 мая 2024 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюции об объявлении 25 мая Всемирным днем футбола. Инициатива учреждения Всемирного дня футбола была предложена президентом Ассоциации футбола Центральной Азии, председателем Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустаме Эмомали. Оставайтесь на канале на волне 102.2 FM.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Весна – это прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра энергетики Исламской Республики Иран Аббаса Алиабади, прибывшего в Душанбе для участия в 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений между двумя странами. Стороны уделили особое внимание расширению отношений в сферах экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, дорожного строительства и логистики. В этом контексте была отмечена важность создания совместных предприятий, в том числе в сферах горнодобывающей, фармацевтической, текстильной промышленности, переработки хлопка, шерсти и кожи. Относительно ситуации на Ближнем Востоке было отмечено, что возникшие проблемы могут быть урегулированы только дипломатическими средствами и путем переговоров. В этой связи была вновь подтверждена твердая позиция Таджикистана о поддержке продолжения политических усилий и конструктивного диалога по мировому урегулированию данного и других конфликтов. Также президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по десятилетию международных действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» встретился с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам Ли Дюньхуа. В начале беседы глава государства выразил Ли Цюньхуа, являющемуся сопредседателем Душанбинского водного процесса, благодарность за визит в Таджикистан, активное участие в данной конференции, а также за его постоянный значительный вклад в этот процесс. В ходе беседы были обсуждены вопросы плодотворного сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций, в частности, с Департаментом Организации по экономическим и социальным вопросам по темам воды и климата, сохранение ледников, предотвращение стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Состоялся полезный обмен мнениями по вопросам реализации итогов предыдущих мероприятий в сфере воды, климата и устойчивого развития, успешного проведения нынешней конференции, а также подготовки к другим международным мероприятиям данного направления в текущем году и в 2028 году. Стороны уделили внимание деятельности Международного целевого фонда по сохранению ледников, созданию по инициативе Таджикистана, и выразили уверенность, что мировое сообщество и международные организации внесут заметный вклад в укрепление его возможностей. Также состоялся конструктивный диалог по вопросам поддерживания активной деятельности группы друзей воды и ледников в Нью-Йорке и другим инструментам развития сотрудничества на глобальном уровне. Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана и Институт водных ресурсов окружающей среды и здравоохранения Университета Организации Объединенных Наций подписали меморандум о сотрудничестве. Документ в рамках 3-го экономического форума «Устойчивое управление водными ресурсами в условиях изменения климата» подписали ректор Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Убайдулло Асрорзода и директор Института водных ресурсов окружающей среды и здравоохранения Университета Организации Объединенных Наций КВ Манади. Подписание документа создает благоприятную основу для развития международного сотрудничества в сферах науки, образования, экологии, управления водными ресурсами и устойчивого развития. Согласно положениям меморандума, стороны смогут сотрудничать в направлениях обмена преподавателями и студентами, реализации совместных научно-исследовательских программ, проведения международных конференций и форумов, подготовки научных кадров. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 26 дирамам, 1 евро 10 самани 78 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Сифль агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунад зинхор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногах бисьор. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
9: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамиша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс. Мас барой кудакони аз ду моха, то ду сола ва азим боло, то двузда сола аст. Пардифен беби ва пардифен китс, фавран ва бихауф. Дардро Рафгарда, Ильтихобут Табро, Нобут Месозад, Суспензии Пардифен Беби ва Пардифен Китсро, Аздору Хонао, Дастраскунит, Ихтимоли Махдудьяти Истифода Дорад, Хаблан, Будухтур Маслихаткунит.
10: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пардифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пардифен Актив.
11: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند شربتی برامیسول سولفا را رفع نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفا نبود خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول

А теперь немного об интересных фактах про футбол. История футбола – это захватывающее путешествие от древних забав до самого популярного спорта планеты. История футбола насчитывает не одно столетие. Игры с мячом, напоминающие современный футбол, были известны многим древним цивилизациям. Древний Китай, примерно 2697 год до нашей эры. Игра «Цю-цюй» – толкать мяч ногой, где задача была забить кожаный мяч в ворота, была частью военной подготовки. А древние в Японии около 6 века до нашей эры появилась ритуальная игра кимари, часто проводившая при императорском дворе. В Древней Греции и в Риме были популярны игры эпискерас и гарпастум, отличавшиеся высокой жесткостью и схожестью с современным регби. Однако колыбелью современного футбола по праву считается средневековая Англия. Там игра была самой хаотичной и жестокой. Участвовало до 500 человек без четких правил, что даже приводило к королевским запретам вплоть до смертной казни. В 1857 году был основан первый футбольный клуб «Шеффилд». В 1863 году в Лондоне основана футбольная ассоциация Англии, разработавшая единый свод из 14 правил. Игра разделилась на футбол только ногами и регби игрой руками. В 1871 году разыгран первый турнир Кубок Англии, а в 1904 году основана Международная федерация футбола, главный руководящий орган мирового футбола. В 1930 году прошел первый чемпионат мира в Уругвае. Победителем стала сборная хозяев турнира. Таджикистан целенаправленно строит свою футбольную стратегию вокруг развития юношеского спорта, превращая его в настоящий социальный лифт. Детско-юношеская футбольная лига Таджикистана организует регулярные соревнования и системную подготовку молодых кадров. Программа «Футбол в село» и «Сельская футбольная лига» – это инициатива поиска талантов в сельской местности, где найдены многие звезды. Единые стандарты для футбольных школ, обязательное наличие лицензии, квалифицированных тренеров и медицинского обеспечения, что делает этот вид спорта самым популярным и нужным. Масштаб проделанной работы впечатляет. В 2024 году футболом в Таджикистане занималось более 70 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Заметны и международные успехи. Юношеская сборная до 17 лет вышла на чемпионат мира по футболу, причем это уже третий такой случай в истории страны. Реализуются крупные проекты, такие как детский турнир «Мегафон Лайф» в футбольном стиле, в котором за год приняли участие 3400 детей из 260 команд. При этом ведется работа по строительству эксклюзивных площадок и академии в отдаленных районах, охватывающая более 20 тысяч молодых людей.

Отметим также ключевые успехи. Команда Душанбе завоевала бронзу первой лиги в 2025 году, а ее нападающий Нарзурло Ашурализода стал лучшим бомбардиром турнира. 33 гола. Грант Истихлол в 14 раз стал чемпионом. Оставайтесь на волне 102.2 FM. Всего самого наилучшего.

Слушайте русский блог радио Садовой Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова, программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мировые события. Казахстан.
1: 7 студентов алматинского филиала МИФИ в этом году закончат обучение. Это первый выпуск в новом вузе, который открыли по инициативе Касым Жомарта Такаева и Владимира Путина. Подробности выяснила Тамара Зарипова.
2: Первые выпускники обучались по образовательной программе бакалавриата «Физика элементарных частиц и космофизика». Всего же в МИФИ более 170 студентов. В будущем они все планируют работать в атомной промышленности Казахстана. Выпускники Артем, Александра и Ксения с теплотой вспоминают всех преподавателей. Их обучение проходило по системе 3+1. Три года они получали знания в Алматы и год в Москве. Говорит студентка 4-го курса направления «Ядерная физика и технологии образовательной программы» «Физика элементарных частиц и космофизика» Ксения Воробьева.
3: Моя практика проходила в научно-образовательном центре «Невод». Это лаборатория, которая находится на кампусе МИФИ. И я во время своей практики занималась своей научной работой, обработкой данных с нашей Тяньшанской космостанции.
2: В 2022 году по инициативе президентов Казахстана и России в Алматы в рамках развития партнерства в области атомной энергетики и физики состоялось подписание между вузами соглашения о создании филиала. Его открыли на базе Казахстана.

0: Национального университета имени Аль-Фараби. Студенты получают знания по атомным и смежным прикладным наукам. Сейчас эти направления одни из перспективных, рассказывает начальник управления по приему, воспитательной и информационно-коммуникационной деятельности алматинского филиала МИФИ Алия Алдиярова.
1: Когда здесь начались идти разговоры, да, речь о том, что нам нужно свое развитие атомной ядерной отрасли, да, нужно дать кадр, у которой имеет очень хорошую, сильную компетенцию. Кто имеет такой большой опыт именно в связке школа-университет? Отрасль – это, соответственно, МИФИ.
0: Казахстан заинтересован в высококвалифицированных специалистах для атомной отрасли. В ближайшие 10 лет в стране появится первая в Казахстане атомная электростанция. И обслуживать ее будут в том числе и выпускники алматинского МИФИ.
2: Мировые традиции. Беларусь.
3: В белорусской глубинке возродили старинную технику плетения поясов – наниту. Это одна из самых сложных и символически богатых элементов народного творчества. Как мастера заново осваивают древние традиции, узнала Юлия Славинская.
4: Им встречали жизнь, пеленая новорожденного, соединяли судьбы, перевязывая руки молодоженов, и им же провожали в последний путь. Пояс был на человеке всегда, как оберег, как знак и память о том, что мир устроен не хаотично, а связан нитями, которые нельзя разрывать. Никаких станков и машин, только вручную хорошо натянутые нити. Качеству больше 1000 лет. Оно не только одно из самых древних, но и технически сложное. В основе десятки нитей, иногда более сотни. Задача мастерицы – плести пояс, соблюдая строгий порядок. Рассказывает заведующая САК Ковщицким сельским центром культуры Алена Рысник.
5: Мы перекрещиваем, делаем зев, как и в кроснах, например, в ткацком станке. Нитки меняются местами. Вот нижние уехали вверх, а верхние уехали вниз. Мы их подтыкаем пальцем и перекидываем уточную нитку. Чтобы перекинуть уточную нитку, нужно перебрать рисунок.
4: Белорусский пояс – это в прямом смысле текст, только написанный не буквами, а символами. Один из ключевых – ромб. Это земля, женское начало, крест, защита и пересечение сил. Зигзаг символизирует воду и непрерывное движение, а ломаная линия – путь. Как отмечает мастер Анастасия Рысник, пояс буквально рассказывал о своем владельце. Этот язык понимали все славянские народы.
6: Каждый цвет имел свое сакральное значение. Допустим, красный цвет в основном вешали на красный угол, там висела икона. Зеленый цвет в основном брали на выход. Вообще, самые распространенные цвета это был зеленый, красный, коричневый, белый, потому что их можно было сделать вручную.
4: В традиционной культуре ничего простого не бывает. Так и пояс. Не просто утилитарная вещь, а модель мироздания. Здание, которое структурирует хаос и защищает человека. Это система, которую мы заново учимся понимать. Качество поясов на ниту внесено в государственный список историко-культурного наследия Беларуси.
2: Армения.
3: Основатель Ассоциации армянской нумизматики Аркадий Амбарян представил уникальные монеты в Ереване. Специалист уже несколько лет проводит лекции в городах России, а сейчас прибыл на родину, чтобы познакомиться с богатым историческим наследием соотечественников. С ним встретилась Сона Галдунс.
7: Аркадий Амбарян собрал уже около 100 армянских монет различных исторических эпох. Среди артефактов – древнейшие и исключительно редкие экспонаты. Многие из них сохранились в единственном экземпляре. Один из раритетов – монета Аршама I, ей 2300 лет. В коллекции занимает особое место. Для нумизмата царь Аршам – один из самых уважаемых правителей Армении, о заслугах которого мало говорят. Сам нумизмат о нем подчеркивает.
8: Он основатель, один из основателей Софены, это Ервандунинское государство, Ервандийское государство, да, правильно так будет звучать, которое осмелилось объявить свободу от империи селевкидов. И вот монета довольно такая воинственная, вот я попробую на кадр показать, там всадник побеждает противника.
7: Увлечение Аркадия нумизматикой началось 8 лет назад, именно с монеты Тиграна Великого. Случайная покупка, которая быстро превратилась в серьезное увлечение. Сегодня в коллекции собраны уникальные монеты времен династии Ервандуны, Арташисян и Аршакуны, а жемчужина – артефакт 4 века до нашей эры. Специалист также отмечает важность проведения своих лекций для армянской диаспоры в России.
8: Ключи к успешному будущему заложены в осознании прошлого. И история является одним из самых важных инструментов для самоидентификации человека или групп людей. А так как диаспора сегодня наша разбросана по всему миру, то на сегодняшний день очень важно транслировать грамотный контент на тему нашей истории. Но и диаспоре России такой проект первый раз, когда представляется именно история Армении на примерах монет, артефактов, как подтверждение той истории, о которой мы говорим.
7: В Ереване Аркадий Амбарян провел лекции и презентации, где коснулся истории правителей Древней Армении, раскрывая их через монеты, экономику и знаковую систему.
2: Путешествие по миру. Азербайджан.
3: 20 мая в Азербайджане отметили Всемирный день пчел. Всего в мире насчитывают более 20 тысяч пород этих насекомых, но один из самых уникальных обитает в Саатлинском районе Азербайджана. Он называется карника. В чем особенность этих насекомых, знает Кимран Гусейнов.
9: Пчелы породы карника считаются самыми миролюбивыми и продуктивными. Благодаря труду пасечников регион сохраняет золотой экофонд и ежегодно бьет рекорды по сбору меда. Пасека семьи Мамедовых в Саатлинском районе известна каждому. Потомственные пчеловоды продолжают традиции предков. В 80 ульях живут тысячи пчел, отмечает пчеловод Этибар Мамедов.
10: Пчеловодством я заинтересовался благодаря деду. Именно он подарил мне первый улей и сказал: «Следи за ними, и они научат тебя терпению». Я провел с ним все лето, наблюдая за пчелами и учась ухаживать за ними. И с тех пор они стали частью моей жизни.
9: Карника – одна из самых популярных пород пчел в мире. С одного улья пчеловоды собирают за сезон до 90 килограммов меда. Основной нектар дают цветы солодки. Чтобы произвести всего 100 граммов меда, одной пчеле приходится облететь почти миллион цветков.
10: Мои пчелы вылетают на солодку, словно на праздник, собирая сок и нектар с цветов листьев. Мед получается целебный, ароматный. У нас есть давняя традиция. Дети принимают ложку этого меда каждое утро на голодный желудок.
9: Мед Этирам отправляет в Баку для продажи. Килограмм стоит 35 манат. Это около 1500 рублей. Спрос на него большой.
11: Я покупаю этот мед уже несколько лет, и он всегда удивляет меня своим ароматом и вкусом. В этот раз я решила отправить баночку подруге в Петербург. Она была в восторге.
9: Ежегодно в Азербайджане собирают свыше 5000 тонн меда. Продукция отличается высоким качеством и пользуется спросом как внутри страны, так и за ее пределами, включая Россию, Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии.
2: Казахстан.
3: В Астане запустили долгожданный легкорельсовый транспорт. Систему разрабатывали 10 лет. Что внутри, выяснил Кирилл Потемкин.
12: Проект, который в Казахстане обсуждали много лет, теперь выходит на финишную прямую. Первых пассажиров здесь примут уже в ближайшие дни. 22 километра пути, 18 станций и полностью автоматизированные составы. На линию выйдут беспилотные поезда. Но совсем без людей система все же не работает. За движением поездов круглосуточно следят больше 1000 специалистов. Сердце всего комплекса – единый диспетчерский центр. Здесь вместо привычных рычагов и кнопок – десятки мониторов. Диспетчеры контролируют маршруты, интервалы движения, электроснабжение, рассказал руководитель центра диспетчеризации Даурен Тусубаев.
13: Диспетчеры по движению, они только контролируют полностью движение. Диспетчеры комплексного управления, они полностью мониторят напряжение и неисправности на путях. В случае выявленной неисправности мы можем направлять туда соответствующую службу.
12: Маршрут соединяет аэропорт и новый железнодорожный вокзал, проходя через самые загруженные и быстро растущие районы столицы. Весь путь займет примерно 40 минут, и ждать поезд долго не придется. Интервал движения составляет 5-6 минут. Заявил председатель правления компании по управлению транспортным комплексом Астаны Асылбек Дусибаев.
14: Всего предусмотрено 19 составов, 15 будут ежедневно курсировать на линии, 4 будут находиться в резерве. Максимальная скорость составляет 80 км в час, средняя 50-60 км. Вместимость каждого состава более 600 пассажиров.
12: Проезд обойдется в 200 тенге, это 32 рубля. Оплатить поездку можно банковской картой, смартфоном, QR-кодом, через банковские приложения или купить разовый билет. Для школьников и пенсионеров проезд обещают сделать бесплатным. Власти уже начали строительство второй линии в сторону города Коше. По расчетам Акимата, новый маршрут должен заметно разгрузить въезд в столицу, которым ежедневно пользуются десятки тысяч человек.
2: Лица мира. Беларусь.
3: В Минске отметили вековой юбилей музея белорусского поэта Янки Купалы. Сын безземельных дворян, народный поэт получил в собственность двухэтажный особняк в самом центре столицы. Тогда это стало сенсацией. В истории разбирался Игорь Фадеев.
15: Год 1926. Революционный угар слегка утих, а НЭП немного ослабил хватку. Горожане ютятся в коммуналках, сельчане пока и вовсе в хатах под соломенными крышами. И именно тогда главный поэт Новой Беларуси Янка Купала делает поступок почти буржуазный. На собственные гонорары покупает роскошный дом. Только для себя одного. Это типичный городской особняк начала 20 века. Каменный дом с элементами поздней эклектики и чертами раннего модерна. Высокие потолки, большие окна, просторные комнаты. По меркам Минска 20-х элитное жилье за баснословные деньги, рассказывает куратор литературного музея Янки Купалы Мария Борткова.
16: Янка Купала на самом деле купил этот дом в складчину сестрой Леокадией. Он только с улицы выглядит таким огромным. А постоянно здесь жило 10 человек. Сам Купала с женой, его мама, сестра с мужем и пятеро племянников.
15: Настоящее имя поэта Иван Луцевич. Псевдоним Купала появился не случайно. Купалье – древний праздник. Архаика – народная память. Все то, из чего поэт строил новую белорусскую литературу. Его упрощают до поэта деревни, но это ошибка, считают литературоведы. Купала писал о том, что белорусы сами творцы своей истории. Несмотря на то, что на протяжении столетий страна находилась в составе различных государств.
17: В 1925 году правительство Беларуси впервые в своей истории присваивает ему звание народного поэта. Дело в том, что его мысль как бы аккумулировала чаяние всех белорусов и в городах, и в деревне о том, чтобы самим быть хозяевами своей земли.
15: Янка Купала – единственный эпохальный поэт в белорусской литературе. Его герой не персона, а в целом народ, что здесь и сейчас обретает свое место в истории. Он начинает с фольклора. Первый сборник стихов «Жалейка» стилизован под крестьянские песни о тяготах жизни. Но за ним идет совсем иная – общеевропейская литература высокого стиля, говорит директор литературного музея Янки Купалы Анна Галинская.
18: Действительно, вывел белорусскую литературу вот на этот новый уровень, когда белорусская литература действительно зазвучала. О чем даже говорил когда-то Максим Горький, он когда писал о писателях-самоучках, он говорил, что мы мало обращаем внимание на белорусскую литературу и привел пример именно Янку Купалу.
15: Дом пережил войну, смену эпох, распад Союза, потому что выдающиеся стихи, как и хорошие дома, строятся надолго.
2: Это мы.
3: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
2: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Маштухиромо милой.

0: صدای دوشنبه هم نوای دل شما.
1: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملتی وحدت آفرند.
2: Мобильный подход к креативным новостям.
3: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
4: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. В городе Душанбе начала свою работу 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы», в открытии которой принял участие и выступил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Конференция началась с церемонии совместного фотографирования гостей и руководителей делегаций зарубежных государств. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем выступлении в начале приветствовал участников форума высокого уровня на таджикской земле и пожелал конференции успешной и плодотворной работы. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал проведение данной конференции важным шагом в решении одной из наиболее уязвимых проблем современности – расширения доступа населения планеты к воде. Было отмечено, что за последние годы Таджикистан предпринял ряд практических мер с целью выдвижения вопросов воды в центр международной повестки устойчивого развития. В этом направлении наша страна последовательно продвигала свои инициативы в водной сфере, которые неизменно находили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По словам лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, усилия Таджикистана направлены на повышение значения и ценности воды – бесценного источника жизни. При этом страна выступает за сбалансированный и всеобъемлющий подход в данном направлении. Провозглашение международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» является ярким свидетельством наших совместных усилий в этом направлении. Президент страны подчеркнул, что в рамках Душанбинского водного процесса Таджикистан продолжает усилия по созданию инклюзивной и прозрачной международной платформы. В ходе выступления глава государства обратил внимание участников конференции на проблемы, препятствующие достижению шестой цели устойчивого развития. Было подчеркнуто, что в настоящее время миллиарды людей не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, и около 4 миллиардов человек ежегодно сталкиваются как минимум с месячным периодом острого дефицита воды. Это Эти тенденции свидетельствуют о том, что эти проблемы в будущем будут значительно усиливаться. Согласно новым экспертным оценкам, мировой спрос на питьевую воду к 2050 году увеличится минимум на 25%, что в свою очередь потребует производства на 50% больше продовольствия для растущего населения. Вместе с тем, как подчеркнул глава государства, по прогнозам почти половина городского населения мира может столкнуться с нехваткой воды. Новые и быстро развивающиеся отрасли, включая зеленую промышленность, градостроительство, производство продовольствия и цифровую инфраструктуру, будут еще больше увеличивать спрос на водные ресурсы. В этой связи было отмечено, что данная тенденция делает еще более актуальным переход к водосберегающим технологиям, эффективному управлению ресурсами и лучшей координации политики в сфере воды, энергетики и продовольствия. Президент страны напомнил об инициативах Таджикистана на национальном и региональном уровнях по решению существующих проблем и подчеркнул, что в стране приняты национальная водная стратегия до 2040 года и государственная программа обеспечения питьевой водой и санитарии на 2025-2029 годы, направленные на ускорение достижения шестой цели устойчивого развития. Таджикистан намерен к 2030 году обеспечить полное внедрение интегрированного управления водными ресурсами на национальном и окружном уровнях, создав современную, научно обоснованную, устойчивую и эффективную систему. Также Таджикистан намерен более чем в 40 раз расширить применение водосберегающих технологий и превратить эффективное использование воды в один из ключевых инструментов адаптации к изменению климата. В продолжении выступления президент страны уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение развитию трансграничного сотрудничества в водной сфере и постоянно прилагает усилия для дальнейшего укрепления доверия, партнерства и конструктивного диалога в Центральной Азии по вопросам решения важных водных проблем. В этом контексте Таджикистан рассматривает Международный фонд спасения Арала как важную региональную платформу для обсуждения и решения комплекса водных проблем в интересах устойчивого развития и считает необходимым создание в его рамках Межгосударственной энергетической комиссии Центральной Азии. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что уже сегодня необходимо задуматься о глобальной водной повестке после 2030 года. А наши дальнейшие шаги в этом направлении должны опираться на достижение десятилетия водной повестки действий и опыта Душанбинского водного процесса, а также быть направлены на решение все более актуальных водных проблем. Глава государства напомнил, что в последние годы международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» и водная повестка действий создали прочную основу для решения водных проблем. Однако, несмотря на это, в интересах настоящего и будущего планеты мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными препятствиями на пути их преодоления. Было отмечено, что сегодня назрела необходимость перехода к новому этапу глобального сотрудничества в водной сфере. С этой целью было предложено создать Душанбинскую рамочную программу по водным вопросам. Данная рамочная программа может укрепить текущие процессы в водной сфере и создать благоприятную основу для координации и объединения совместных усилий по достижению практических результатов. В завершении выступления глава государства уважаемый Эмомали Рахмон объявил, что в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества ради устойчивого и безопасного будущего учреждена Международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Как было подчеркнуто, данная премия направлена на признание выдающегося вклада в развитие международного сотрудничества, научных исследований, устойчивого водного политического и продвижения эффективных решений глобальных водных проблем. Продолжение рукоплескания присутствующих показали, что Данное предложение получило поддержку участников форума. Вы слушали новости на радио Садовой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
3: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
10: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
11: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرمولای ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوب می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
12: شما سلفه شدید و آن نتنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.

Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Малика Шарипова. А теперь сейчас немножко о погоде. Сегодня в Таджикистане перемена облачности, преимущественно без осадков. В Горно-Бадахшанской автономной области перемена облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами усиление до 12-17 метров в секунду. Температура на западе ночью 6-10 градусов тепла, местами до 13-15. Днем 17-20 градусов тепла, местами до 20-27. На востоке ночью минус 4, плюс 1. Днем 7-10 градусов тепла. В Сагдийской области перемена облачности, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза, ветер восточный 4-9, местами усиление до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 13-18 градусов тепла, днем 25-30, в горах ночью 2-7 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла. В Хатлонской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 14-19 градусов тепла, днем 28-33. В предгорьях ночью 9-14 градусов тепла, днем до 20-25 градусов тепла. В районах республиканского подчинения переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 12-17 градусов тепла, днем 25-30. В горах ночью 6-11 градусов тепла, днем от 18 до 23 градусов тепла. В Душанбе переменная облачность, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30. Оставайтесь на волне 102,2 FM. Всего доброго!

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода встретился с генеральным секретарем Парламентского союза Мартиром Чунгонгом. Файзали Идизода отметил, что Маджлиси Намояндагон высоко оценивает деятельность Межпарламентского союза как одной из важнейших площадок международного диалога парламентов мира. Таджикистан под руководством президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, считает вопросы, связанные с водой, климатом и устойчивым развитием, одним из приоритетных направлений международной политики. Глобальные инициативы лидера нации в области воды, сохранения ледников и изменения климата, поддержанные международным сообществом и Организацией Объединенных Наций, сегодня создали благоприятную основу для укрепления международного сотрудничества в решении этих проблем. Сотрудничество Таджикистана с Межпарламентским союзом постоянно расширяется, создавая благоприятные условия для конструктивного межпарламентского диалога на региональном и международном уровнях. Маджлиси Намояндагон создал группу дружбы и межпарламентского сотрудничества с Межпарламентским союзом и считает необходимым рассчитывать работу в данном направлении. Таджикистан является горной страной. Сегодня последствия изменения климата все больше ощущаются в странах мира, особенно в горных регионах. Таяние ледников, сокращение водных ресурсов, засуха, стихийные бедствия и проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, побуждают мировое сообщество еще больше укреплять международное сотрудничество. В этом процессе роль парламента в укреплении парламентской дипломатии по вопросам воды считается весьма важной. Парламенты могут внести значительный вклад посредством совершенствования правовой базы, усиления парламентского контроля и поддержки государственной политики в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. Маджлиси Намояндагон готов расширять сотрудничество с Межпарламентским союзом по различным направлениям, в том числе по вопросам климата, устойчивого развития, гендерного равенства, привлечения молодежи к парламентской деятельности и цифровизации законодательной деятельности, отметил Файзали Идизода. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Напоминаем, вы на волне 102.2 FM, а теперь немножечко о спорте. Вчера, 25 мая 2026 года, в честь Всемирного дня футбола по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе на Центральном республиканском стадионе состоялся грандиозный фестиваль футбола, как сообщает Федерация футбола. Фестиваль футбола организован с целью пропаганды здорового образа жизни, дружбы и товарищества, развития спортивных навыков и популяризации футбола. В ходе открытия форума было отмечено, что по инициативе президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустам Эмомали, и на основании специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ежегодно 25 мая официально отмечается как Всемирный день футбола. Это свидетельствует об активной роли Таджикистана на международной арене и его вкладе в укрепление общечеловеческих ценностей, мира и дружбы, взаимопонимания, солидарности и сотрудничества посредством спорта. Футбол является не только одним из самых популярных и распространенных видов спорта среди народов мира, но и важным средством оздоровления физического и духовного развития, а также укрепления гуманизма и единства в обществе, было подчеркнуто на мероприятии. Федерация футбола всегда стремится создать все необходимые условия для развития и популяризации футбола во всех регионах Таджикистана. Также было отмечено, что Всемирный день футбола позволяет уделять большое внимание этому любимому виду спорта как средству физического и духовного развития молодежи. Руководство страны, особенно президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, уделяет особое внимание развитию всех видов спорта. Благодаря такой поддержке таджикские спортсмены в последние годы регулярно участвуют в международных соревнованиях, занимают призовые места, повышает авторитет независимого Таджикистана и достойно представляет страну на мировой арене. Следует отметить, что за годы государственной независимости в стране было построено 11 тысяч новых спортивных объектов. Активное участие таджикских футболистов в Кубке Азии доказало, что сегодня молодежь Таджикистана при постоянной поддержке правительства страны

5 мая Всемирным днем футбола. Инициатива учреждения Всемирного дня футбола была предложена президентом Ассоциации футбола Центральной Азии, председателем Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустаме Эмомали. Оставайтесь на канале на волне 102.2 FM.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Весна – это прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра энергетики Исламской Республики Иран Аббаса Алиабади, прибывшего в Душанбе для участия в 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений между двумя странами. Стороны уделили особое внимание расширению отношений в сферах экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, дорожного строительства и логистики. В этом контексте была отмечена важность создания совместных предприятий, в том числе в сферах горнодобывающей, фармацевтической, текстильной промышленности, переработки хлопка, шерсти и кожи. Относительно ситуации на Ближнем Востоке было отмечено, что возникшие проблемы могут быть урегулированы только дипломатическими средствами и путем переговоров. В этой связи была вновь подтверждена твердая позиция Таджикистана о поддержке продолжения политических усилий и конструктивного диалога по мировому урегулированию данного и других конфликтов. Также президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по десятилетию международных действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» встретился с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам Ли Дюньхуа. В начале беседы глава государства выразил Ли Цюньхуа, являющемуся сопредседателем Душанбинского водного процесса, благодарность за визит в Таджикистан, активное участие в данной конференции, а также за его постоянный значительный вклад в этот процесс. В ходе беседы были обсуждены вопросы плодотворного сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций, в частности, с Департаментом Организации по экономическим и социальным вопросам по темам воды и климата, сохранение ледников, предотвращение стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Состоялся полезный обмен мнениями по вопросам реализации итогов предыдущих мероприятий в сфере воды, климата и устойчивого развития, успешного проведения нынешней конференции, а также подготовки к другим международным мероприятиям данного направления в текущем году и в 2028 году. Стороны уделили внимание деятельности Международного целевого фонда по сохранению ледников, созданию по инициативе Таджикистана, и выразили уверенность, что мировое сообщество и международные организации внесут заметный вклад в укрепление его возможностей. Также состоялся конструктивный диалог по вопросам поддерживания активной деятельности группы друзей воды и ледников в Нью-Йорке и другим инструментам развития сотрудничества на глобальном уровне. Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана и Институт водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения университета Организации Объединенных Наций подписали меморандум о сотрудничестве. Документ в рамках 3-го экономического форума «Устойчивое управление водными ресурсами в условиях изменения климата» подписали ректор Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Убайдулло Асрорзода и директор Института водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения Университета Организации Объединенных Наций КВ Манади. Подписание документа создает благоприятную основу для развития международного сотрудничества в сферах науки, образования, экологии, управления водными ресурсами и устойчивого развития. Согласно положениям меморандума, стороны смогут сотрудничать в направлениях обмена преподавателями и студентами, реализации совместных научно-исследовательских программ, проведения международных конференций и форумов, подготовки научных кадров. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 26 дирамам, 1 евро 10 самани 78 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
9: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехав дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
10: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوب می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
11: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسول.

0: звездные. Ты пойми, что первый поцелуй.
1: Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности.
0: Тополиный пух, жара июль. Ветер уносит в небо.

А теперь немного об интересных фактах про футбол. История футбола – это захватывающее путешествие от древних забав до самого популярного спорта планеты. История футбола насчитывает не одно столетие. Игры с мячом, напоминающие современный футбол, были известны многим древним цивилизациям. Древний Китай, примерно 2697 год до нашей эры. Игра «Цю-цюй» – толкать мяч ногой, где задача была забить кожаный мяч в ворота, была частью военной подготовки. А древние в Японии – около 6 века до нашей эры появилась ритуальная игра кимари, часто проводившая при императорском дворе. В Древней Греции и в Риме были популярны игры «Эпискирос» и «Гарпастум», отличавшиеся высокой жесткостью и схожестью с современным регби. Однако колыбелью современного футбола по праву считается средневековая Англия. Там игра была самой хаотичной и жестокой. Участвовало до 500 человек без четких правил, что даже приводило к королевским запретам вплоть до смертной казни. В 1857 году был основан первый футбольный клуб «Шеффилд». В 1863 году в Лондоне основана футбольная ассоциация Англии, разработавшая единый свод из 14 правил. Игра разделилась на футбол только ногами и регби игрой руками. В 1871 году разыгран первый турнир Кубок Англии, а в 1904 году основана Международная федерация футбола, главный руководящий орган мирового футбола. В 1930 году прошел первый чемпионат мира в Уругвае. Победителем стала сборная хозяев турнира. Таджикистан целенаправленно строит свою футбольную стратегию вокруг развития юношеского спорта, превращая его в настоящий социальный лифт. Детско-юношеская футбольная лига Таджикистана организует регулярные соревнования и системную подготовку молодых кадров. Программа «Футбол в село» и «Сельская футбольная лига» – это инициатива поиска талантов в сельской местности, где найдены многие звезды. Единые стандарты для футбольных школ, обязательное наличие лицензии, квалифицированных тренеров и медицинского обеспечения, что делает этот вид спорта самым популярным и нужным. Масштаб проделанной работы впечатляет. В 2024 году футболом в Таджикистане занималось более 70 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Заметны и международные успехи. Юношеская сборная до 17 лет вышла на чемпионат мира по футболу, причем это уже третий такой случай в истории страны. Реализуются крупные проекты, такие как детский турнир «Мегафон Лайв» в футбольном стиле, в котором за год приняли участие 3400 детей из 260 команд. При этом ведется работа по строительству эксклюзивных площадок и академии в отдаленных районах, охватывающая более 20 тысяч молодых людей.

Отметим также ключевые успехи. Команда Душанбе завоевала бронзу первой лиги в 2025 году, а ее нападающий Нарзурло Ашурализода стал лучшим бомбардиром турнира 33 гола. Грант Истихлол в 14 раз стал чемпионом. Оставайтесь на волне 102.2 FM. Всего самого наилучшего!

слушаете русский блог радио Садовой Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Летит самолет, оставь

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова, программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мировые события. Казахстан.
1: 7 студентов алматинского филиала МИФИ в этом году закончат обучение. Это первый выпуск в новом вузе, который открыли по инициативе Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Подробности выяснила Тамара Зарипова.
2: Первые выпускники обучались по образовательной программе бакалавриата «Физика элементарных частиц и космофизика». Всего же в МИФИ более 170 студентов. В будущем они все планируют работать в атомной промышленности Казахстана. Выпускники Артем, Александра и Ксения с теплотой вспоминают всех преподавателей. Их обучение проходило по системе 3+1. Три года они получали знания в Алматы и год в Москве. Говорит студентка 4 курса направления «Ядерная физика и технологии образовательной программы» программы «Физика элементарных частиц и космофизика» Ксения Воробьева.
3: Моя практика проходила в научно-образовательном центре «Невод». Это лаборатория, которая находится на кампусе МИФИ. И я во время своей практики занималась своей научной работой, обработкой данных с нашей Тяньшанской космостанции.
2: В 2022 году по инициативе президентов Казахстана и России в Алматы в рамках развития партнерства в области атомной энергетики и физики состоялось подписание между вузами соглашения о создании филиала. Его открыли на базе Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Студенты получают знания по атомным и смежным прикладным наукам. Сейчас эти направления одни из перспективных, рассказывает начальник управления по приему, воспитательной и информационно-коммуникационной деятельности алматинского филиала МИФИ Алия Алдиярова.
4: Когда здесь начались идти разговоры, да, речь о том, что нам нужно свое развитие атомной ядерной отрасли, да, нужно дать кадр, у которой имеет очень хорошую, сильную компетенцию. Кто имеет такой большой опыт именно в связке школа-университет? Отрасль – это, соответственно, МИФИ.
2: Казахстан заинтересован в высококвалифицированных специалистах для атомной отрасли. В ближайшие 10 лет в стране появится первая в Казахстане атомная электростанция. И обслуживать ее будут в том числе и выпускники алматинского МИФИ.
0: Мировые традиции. Беларусь.
1: В белорусской глубинке возродили старинную технику плетения поясов – наниту. Это одна из самых сложных и символически богатых элементов народного творчества. Как мастера заново осваивают древние традиции, узнала Юлия Славинская.
5: Им встречали жизнь, пеленая новорожденного. Соединяли судьбы, перевязывая руки молодоженов. И им же провожали в последний путь. Пояс был на человеке всегда, как оберег, как знак и память о том, что мир устроен не хаотично, а связан нитями, которые нельзя разрывать. Никаких станков и машин, только вручную хорошо натянутые нити. Ткачеству больше 1000 лет. Оно не только одно из самых древних, но и технически сложное. В основе десятки нитей, иногда более сотни. Задача мастерицы – плести пояс, соблюдая строгий порядок. Рассказывает заведующая Саковщицким сельским центром культуры Алена Рысник.
6: Мы перекрещиваем, делаем зев, как и в кроссных, например, в ткацком станке. Нитки меняются местами.

0: Допустим, красный цвет в основном вешали на красный угол, там висела икона. Зеленый цвет в основном брали на выход. Вообще, самые распространенные цвета это был зеленый, красный, коричневый, белый, потому что их можно было сделать вручную.
1: В традиционной культуре ничего простого не бывает. Так и пояс. Не просто утилитарная вещь, а модель мироздания, которая структурирует хаос и защищает человека. Это система, которую мы заново учимся понимать. Качество поясов на Ниту внесено в государственный список историко-культурного наследия Беларуси.
2: Армения. Основатель Ассоциации армянской нумизматики Аркадий Амбарян представил уникальные монеты в Ереване. Специалист уже несколько лет проводит лекции в городах России, а сейчас прибыл на родину, чтобы познакомиться с богатым историческим наследием соотечественников. С ним встретилась Сона Галдунс.
3: Аркадий Амбарян собрал уже около 100 армянских монет различных исторических эпох. Среди артефактов – древнейшие и исключительно редкие экспонаты. Многие из них сохранились в единственном экземпляре. Один из раритетов – монета Аршама I. Ей 2300 лет. В коллекции занимает особое место. Для нумизмата царь Аршам – один из самых уважаемых правителей Армении, о заслугах которого мало говорят. Сам нумизмат о нем подчеркивает.
4: Он основатель, один из основателей Софены, это Ирвандунинское государство, Ирвандийское государство, да, правильно так будет звучать, которое осмелилось объявить свободу от империи селевкидов. И вот монета довольно такая воинственная, вот я попробую на кадр показать, там всадник побеждает противника.
3: Увлечение Аркадия нумизматикой началось 8 лет назад, именно с монеты Тиграна Великого. Случайная покупка, которая быстро превратилась в серьезное увлечение. Сегодня в коллекции собраны уникальные монеты времен династии Ервандуны, Арташисян и Аршакуны, а жемчужина – артефакт 4 века до нашей эры. Специалист также отмечает важность проведения своих лекций для армянской диаспоры в России.
4: Ключи к успешному будущему заложены в осознании прошлого. И история является одним из самых важных инструментов для самоидентификации человека или групп людей. А так как диаспора сегодня наша разбросана по всему миру, то на сегодняшний день очень важно транслировать грамотный контент на тему нашей истории, но и диаспоры России. Такой проект первый раз, когда представляется именно история Армении на примерах монет, артефактов, как подтверждение той истории, о которой мы говорим.
3: В Ереване Аркадий Амбарян провел лекции и презентации, где коснулся истории правителей Древней Армении, раскрывая их через монеты, экономику и знаковую систему.
2: Путешествие по миру. Азербайджан.
5: 20 мая в Азербайджане отметили Всемирный день пчел. Всего в мире насчитывают более 20 тысяч пород этих насекомых, но один из самых уникальных обитает в Саатлинском районе Азербайджана. Он называется карника. В чем особенность этих насекомых, знает Кимран Гусейнов.
6: Пчелы породы карника считаются самыми миролюбивыми и продуктивными. Благодаря труду пасечников регион сохраняет золотой экофонд и ежегодно бьет рекорды по сбору меда. Пасека семьи Мамедовых в Саатлинском районе известна каждому. Потомственные пчеловоды продолжают традиции предков. В 80 ульях живут тысячи пчел, отмечает пчеловод Этибар Мамедов.
7: Пчеловодством я заинтересовался благодаря деду. Именно он подарил мне первый улей и сказал: «Следи за ними, и они научат тебя терпению». Я провел с ним все лето, наблюдая за пчелами и учась ухаживать за ними. И с тех пор они стали частью моей жизни.
6: Карника – одна из самых популярных пород пчел в мире. С одного улья пчеловоды собирают за сезон до 90 килограммов меда. Основной нектар дают цветы солодки. Чтобы произвести всего 100 граммов меда, одной пчеле приходится облететь почти миллион цветков.
7: Мои пчелы вылетают на солодку, словно на праздник, собирая сок и нектар с цветов листьев. Мед получается целебный, ароматный. У нас есть давняя традиция. Дети принимают ложку этого меда каждое утро на голодный желудок.
6: Мед Этирам отправляет в Баку для продажи. Килограмм стоит 35 манат. Это около 1500 рублей. Спрос на него большой.
8: Я покупаю этот мед уже несколько лет, и он всегда удивляет меня своим ароматом и вкусом. В этот раз я решила отправить баночку подруге в Петербург. Она была в восторге.
6: Ежегодно в Азербайджане собирают свыше 5000 тонн меда. Продукция отличается высоким качеством и пользуется спросом как внутри страны, так и за ее пределами, включая Россию, Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии.
2: Казахстан.
5: В Астане запустили долгожданный легкорельсовый транспорт. Систему разрабатывали 10 лет. Что внутри, выяснил Кирилл Потемкин.

0: Проект, который в Казахстане обсуждали много лет, теперь выходит на финишную прямую. Первых пассажиров здесь примут уже в ближайшие дни. 22 километра пути, 18 станций и полностью автоматизированные составы. На линию выйдут беспилотные поезда. Но совсем без людей система все же не работает. За движением поездов круглосуточно следят больше 1000 специалистов. Сердце всего комплекса – единый диспетчерский центр. Здесь вместо привычных рычагов и кнопок – десятки мониторов. Диспетчеры контролируют маршруты, интервалы движения, электроснабжение, рассказал руководитель центра диспетчеризации Даурен Тусубаев.
1: Диспетчеры по движению, они только контролируют полностью движение. Диспетчеры комплексного управления, они полностью мониторят напряжение и неисправности на путях. В случае выявленной неисправности мы можем направлять туда соответствующую службу.
0: Маршрут соединяет аэропорт и новый железнодорожный вокзал, проходя через самые загруженные и быстро растущие районы столицы. Весь путь займет примерно 40 минут, и ждать поезд долго не придется. Интервал движения составляет 5-6 минут. Заявил председатель правления компании по управлению транспортным комплексом Астаны Асылбек Дусибаев.
2: Всего предусмотрено 19 составов, 15 будут ежедневно курсировать на линии, 4 будут находиться в резерве. Максимальная скорость составляет 80 км в час, средняя 50-60 км. Вместимость каждого состава более 600 пассажиров.
0: Проезд обойдется в 200 тенге, это 32 рубля. Оплатить поездку можно банковской картой, смартфоном, QR-кодом, через банковские приложения или купить разовый билет. Для школьников и пенсионеров проезд обещают сделать бесплатным. Власти уже начали строительство второй линии в сторону города Коше. По расчетам Акимата, новый маршрут должен заметно разгрузить въезд в столицу, которым ежедневно пользуются десятки тысяч человек.
3: Лица мира. Беларусь.
4: В Минске отметили вековой юбилей музея белорусского поэта Янки Купалы. Сын безземельных дворян, народный поэт получил в собственность двухэтажный особняк в самом центре столицы. Тогда это стало сенсацией. В истории разбирался Игорь Фадеев.
5: Год 1926. Революционный угар слегка утих, а НЭП немного ослабил хватку. Горожане ютятся в коммуналках, сельчане пока и вовсе в хатах под соломенными крышами. И именно тогда главный поэт Новой Беларуси Янка Купала делает поступок почти буржуазный. На собственные гонорары покупает роскошный дом, только для себя одного. Это типичный городской особняк начала 20 века. Каменный дом с элементами поздней эклектики и чертами раннего модерна. Высокие потолки, большие окна, просторные комнаты. По меркам Минска 20-х элитное жилье за баснословные деньги, рассказывает куратор литературного музея Янки Купалы Мария Борткова.
6: Янка Купала на самом деле купил этот дом в складчину сестрой Леокадией. Он только с улицы выглядит таким огромным. А постоянно здесь жило 10 человек. Сам Купала с женой, его мама, сестра с мужем и пятеро племянников.
5: Настоящее имя поэта Иван Луцевич. Псевдоним Купала появился не случайно. Купалье – древний праздник. Архаика – народная память. Все то, из чего поэт строил новую белорусскую литературу. Его упрощают до поэта деревни, но это ошибка, считают литературоведы. Купала писал о том, что белорусы сами творцы своей истории. Несмотря на то, что на протяжении столетий страна находилась в составе различных государств.
6: В 1925 году правительство Беларуси впервые в своей истории присваивает ему звание народного поэта. Дело в том, что его мысль как бы аккумулировала чаяние всех белорусов и в городах, и в деревне о том, чтобы самим быть хозяевами своей земли.
5: Янка Купала – единственный эпохальный поэт в белорусской литературе. Его герой – не персона, а в целом народ, что здесь и сейчас обретает свое место в истории. Он начинает с фольклора. Первый сборник стихов «Жалейка» стилизован под крестьянские песни о тяготах жизни. Но за ним идет совсем иная – общеевропейская литература высокого стиля, говорит директор литературного музея Янки Купалы Анна Галинская.
7: Действительно, вывел белорусскую литературу вот на этот новый уровень, когда белорусская литература действительно зазвучала. О чем даже говорил когда-то Максим Горький, когда писал о писателях-самоучках, он говорил, что мы мало обращаем внимание на белорусскую литературу и привел пример именно Янку Купалу.
5: Дом пережил войну, смену эпох, распад Союза, потому что выдающиеся стихи, как и хорошие дома, строятся надолго.
3: Это мы.
4: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
3: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Маштухиромо милой.